FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

soul.

0: Сегодня в Бресте и Гомеле без осадков. В остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве плюс 14-16. В Гомеле и Гродно от 16 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 15-17, облачно, с прояснениями, временами кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода Байк».

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня в Бресте и Гомеле без осадков, в остальных городах вещания Центр FM временами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве плюс 14-16, в Гомеле и Гродно от 16 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 15-17, облачно, с прояснениями, временами кратковременный дождь и возможно гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: центр.
1: Классика жанра. Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
4: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бомбос, Shut It Down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете ни.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это ты учил стихи, ходил в школу, в институт. А, это уже не детство, извиняюсь.
3: Я уже выросла. Детство осталось в прошлом.
4: Детство, детство, детство – это смех и радость.
5: Детям можно прыгать на батутах всяких разных. Просто взрослые, они весят много.
6: Поздравляю всех детей, мальчиков и девочек с Днем защиты детей, чтобы они провели все лето без наказаний и им все разрешали.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
9: Танцевальное радио Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Белорусский трек.

0: FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня в Бресте и Гомеле без осадков. В остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве плюс 14-16. В Гомеле и Гродно от 16 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 15-17, облачно, с прояснениями, временами кратковременный дождь и, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси впервые включили криптовалюты в официальный перечень базовых активов. Это предусмотрено постановлением правительства, которое сегодня вступает в силу. В новый перечень вошли фьючерские контракты и опционы, процентные ставки на международном рынке капитала, значение фондовых индексов, а также цифровые знаки токены, в том числе криптовалюты. Предполагается, что это расширит возможности инвесторов в Беларуси и позволит активнее вовлекать криптовалюты в легальный оборот. Ранее парк высоких технологий опубликовал документ, где прописан перечень криптовалют, с которыми смогут работать белорусские криптобанки. А с 1 июля банки Беларуси введут доп. Защиту от мошенников цифровой отпечаток, то есть будут фиксироваться геолокационные данные при входе в мобильный банкинг. Это позволит защитить граждан от мошенников. Если какие-то параметры не будут совпадать, то доступ будет блокироваться до подтверждения клиентам, что в банкинг входит именно он. В Минске начали строить общежития квартирного типа. Они появятся на улице Семашко и в реконструируемом здании на улице Маяковского, а также в районе улиц Лейтенанта Кижеватова и Корженевского и на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей для медиков. Еще три построят в жилом районе Лебяжи. Это будут не обычные малосемейки блочного типа, а полноценные отдельные квартиры небольшой площади. Их город планирует использовать для привлечения молодых специалистов. В эту пятницу ГАИ проведет единый день безопасности дорожного движения, посвященный профилактике детского травматизма на дорогах. С окончанием учебного года и началом каникул у детей наступает пора отдыха, в связи с чем их количество на улицах возрастет. Во время летних каникул водителям необходимо помнить о непредсказуемости поведения юных участников дорожного движения, а родителям напомнить своим детям о соблюдении правил дорожного движения. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершении на Минском море откроют новую зону отдыха с кинотеатром, пляжем и фудкортом. Арт-парк «Порт» будет находиться на закрытой территории рядом с санаторием «Приморский». Там появятся большие лаунж-зоны, детские и спортивные площадки, различные локации и фотозоны. На месте можно будет взять в прокате шезлонги, зонтики, спортинвентарь, велосипеды, сабборды, катамараны, лодки и яхты. Также обещают неплохой фудкорт. В тестовом режиме парк заработает с 5 июня, а официальное открытие запланировано на 12-14 июня. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

Новинки эфира на центре. Диуди и Поппи Боско Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Бресте и Гомеле без осадков. В остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве плюс 14-16. В Гомеле и Гродно от 16 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 15-17, облачно, с прояснениями, временами кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Центр FM. Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке сил на двое, трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Я хочу, чтобы меня еще защитили от тихого часа, потому что мне очень надоел.
3: Я еще растущий организм, у меня куча сил накапливается, а у взрослых их уже почти нет.
2: Детство – это когда ты маленький, и тебе все всегда разрешают.
4: Я не знала про этот праздник, потому что родители его скрывают, чтобы не дарить подарок.
5: Мелких нельзя обижать.
6: Быть ребенком лучше. Тебе не нужно зарабатывать деньги, ты можешь гулять. Школа – это так.
7: Девчонки, мальчишки, этим летом обязательно повеселитесь всей семьей.
8: Я хочу за все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
9: 10, 9, 8, 7.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Джулиан Джордан, right now. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

далее через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся от 10 классов. В ближайшие 10 дней юноши будут проходить допризывную подготовку на базе специализированных центров, кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивать медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. Учебно-полевые сборы – обязательная часть программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс. Международная федерация студенческого спорта сняла все ограничения с белорусов. Исполком Международной федерации студенческого спорта принял решение о восстановлении участия студентов-спортсменов с белорусскими паспортами на всех соревнованиях. Решение о возвращении белорусов было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Автовладельцам стоит быть внимательнее. Мошенники массово рассылают поддельные рассылки под видом уведомлений от ГАИ с информацией о якобы неоплаченных штрафах. Фейковые оповещения отправляют в Вайбер, Телеграм и WhatsApp. В милиции обращают внимание, что сообщения приходят от дорожной полиции. Такой организации в Беларуси не существует. Внизу рассылок прикреплена ссылка с иностранным доменом, которая ведет на мошеннический ресурс. В ведомстве также предупреждают, что ГАИ не рассылает ссылки на оплату штрафов и не предлагает переводить деньги через сторонние сервисы. Реальная оплата проводится только через ЕРИП, банк или почту. В Беларуси сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. По данным синоптиков, на большей части страны ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Также прогнозируются дожди и местами грозы. Спасатели предупреждают о возможных падениях деревьев, повреждении линий электропередачи и перебоях с электричеством. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. И в завершение, в субботу в Минске состоится очередной велокарнавал «Viva Rover». В этой связи частично перекроют проспект Победителей. Движение будет ограничено с 10.30 до 12.30 от улицы Ленина до улицы Мельникайте, а также с 10.50 до 12.10 по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до улицы Нарочанской. Участники мероприятия стартуют от Дворца спорта, а затем колонны проедут по проспекту до Минск-арены, после вернутся обратно по тому же маршруту. Общая дистанция составит 10 километров. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джек

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня в Бресте и Гомеле без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве плюс 14-16, в Гомеле и Гродно от 16 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 15-17, облачно с прояснениями, временами кратковременный дождь и возможно гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарный.

0: Популярное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот – энергия, которая не иссякает.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: В Москве продолжает работу первый международный форум по безопасности, который собрал делегации из более чем 100 стран. Накануне там открылась выставка «Геноцид советского народа», которую посетили секретари Советов безопасности Беларуси и России. Экспозиция основана на архивных документах, фотографиях и воспоминаниях свидетелей. Кроме того, секретари Совбезов Беларуси и России осмотрели стенды компаний, на которых представлена военная техника, оборудование и модели транспортных комплексов, обнаружение и подавление беспилотников. Также сегодня в рамках форума Александр Вольфович проведет двусторонние встречи с представителями Китая, Ирана, Мьянмы, Монголии и Пакистана. Новую банкноту в 200 рублей презентовали в Нацбанке накануне. Из нового теперь на ней вместо подписи Петра Прокоповича будет подпись председателя правления Нацбанка Романа Головченко. Заменен год выпуска банкноты с 2009 на 2026. Купюра появится в обращении уже 1 июня, а ее защита будет гораздо сильнее. С начала года в Беларуси зафиксировано 24 пожара, причиной которых стали неосторожные игры детей с огнем. В результате происшествий пострадали 6 человек, среди которых 3 детей. Спасатели говорят, что родители должны уделять время своим детям и обсуждать с ними правила безопасности дома, на улице, у воды, а также в быту. Необходимо выучить номера экстренных служб 101 и 112 вместе с ребенком и объяснить, когда ими пользоваться. Третью кольцевую дорогу начали строить в Минске. Первый объект кольцевой – это мост между микрорайонами Каменная Горка и Лебяжи. Его уже начали возводить. Общая длина моста – 282 метра. За июнь и июль планируется заполнить 7 пролетов. Параллельно будет монтироваться оставшаяся часть. Следующие этапы строительства кольцевой – это мосты между Лошицей и Серебрянкой, а также Курасовщиной и Малиновкой. Ну и в завершении белорусские ученые разработали препарат для борьбы с раком легких. Об этом сообщили в Институте физико-органической химии НАН Беларуси. В настоящее время в работе 2 региональных препарата, аналогах которых не существует сегодня, уже проведены клинические испытания. Один из них – препарат на основе циклопептида. В ходе доклинических испытаний показал высокую эффективность против рака легких. Ученые возлагают огромные надежды на этот препарат, ожидают, что клинические испытания покажут хорошие результаты. Кроме того, в институте развивают направление генной терапии. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Что такое детство? Ты можешь полазать на турниках разных, поесть, насладиться какой-то вкусняшкой. Во взрослой жизни кормят диетическим питанием.
3: Взрослым нельзя носить маленькую одежду, а мне можно.
4: Ну, мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там не так.
5: Поздравляю всех детей, мальчиков и девочек с Днем защиты детей, чтобы они провели все лето без наказаний и им все разрешали.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Получи дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

0: «Будь в движении» на Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В Болгарии стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике. Впервые за 5 лет на турнире выступят белорусские грации, которые будут выходить на ковер с национальной символикой. Нашу страну в 3 зачетах представит 12 гимнасток, в том числе медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира Алина Горнайско, действующая чемпионка Беларуси в многоборье Дарья Веренич, а также призер международных стартов Николь Лиута. Тройка лучших в самом престижном виде программы олимпийском многоборье определится в субботу, а 31 мая состоятся финалы в отдельных видах. В предыдущий раз наши грации принимали участие в континентальном форуме 5 лет назад. Турниры с 2022 по 2025 год были пропущены из-за ограничений со стороны Европейской Федерации, но 24 мая все запреты были сняты. Вегас стал первым финалистом Кубка Стэнли. Чемпионы 2023 года вынесли лучшую команду регулярного чемпионата Колорадо 2-1 в последнем матче и 4-0 в серии. Тем временем стало известно, что 39-летний российский форвард Питтсбурга Евгений Малкин все же продлил контракт с клубом еще на 1 год. Сумма соглашения составляет 5,5 миллионов долларов. Еще 3,5 миллиона он может получить в качестве бонусов за успешную игру. Что же, теперь ждем хороших новостей от Александра Овечкина, у которого контракт с Вашингтоном истекает этим летом. Болельщики ждут полноценный прощальный сезон «Великой восьмерки». В Шотландии так любят футбол, что выпустили купюру с изображением гола Мактоминая шикарным ударом через себя, который вывел команду на чемпионат мира. Создатели вдохновились этим историческим моментом в матче против датчан в квалификационном турнире. Всего Банк Шотландии выпустил 100 банкнот номиналом в 20 фунтов. Коллекционные купюры будут проданы на аукционе, а вырученные средства пойдут на поддержку бездомных в стране. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в движении! На Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Бресте и Гомеле без осадков. В остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве плюс 14-16. В Гомеле и Гродно от 16 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 15-17, облачно, с прояснениями, временами кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Oh, could you love me?

0: Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
2: Белорусский трек.

Это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: Минобороны Мьянмы хочет сотрудничать с белорусским Лекпромом. Для гостей из этой страны организовали экспозицию продукции предприятий легкой промышленности. Как сообщили в Беллегпроме, иностранная сторона заинтересована в изучении возможностей УАО «Камвол» и других предприятий концерна. Ранее сообщалось, что производитель обуви «Белвест» намерен поставлять свою продукцию для военных в Мьянму. Для учащихся 10 классов начались учебно-полевые сборы. В ближайшие 10 дней юноши будут проходить допризывную подготовку на базе специализированных центров, кадетских училищ и воинских частей. А девушки осваивать медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. Учебно-полевые сборы – это обязательная часть программы по предмету допризывная медицинская подготовка. Итоговые оценки за их прохождение учитываются при переходе учащихся в 11 класс. В Беларуси наблюдается рост числа детских травм при катании на велосипедах и электросамокатах. Только за прошедшие 15 дней в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились почти 60 детей. Ситуации были разные – от ссадин и ушибов до тяжелых реанимационных случаев. Медики рекомендуют надевать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными. «Щит Мария» начал работу по прокладке тоннеля Зеленолужской линии метро. Комплекс движется от будущей станции «Парк Дружбы народов» до Комаровской, затем пойдет до Переспы и закончит путь на Юбилейной площади. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит» – малоэтажная застройка в поселке Сонечном. Подробности на «Мопит Бай» или по телефону А1-545-0242. И в завершении 31 мая белорусы смогут увидеть редкое астрономическое явление – голубое полнолуние. В этот день произойдет второе полнолуние за месяц. Пик полнолуния придется на 11:45 по минскому времени, а лучше всего наблюдать Луну можно будет в предрассветные часы. Кроме того, 31 мая ожидается микролуние. Луна окажется на более дальнем расстоянии от Земли и будет выглядеть немного меньше обычного. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр-ФМ. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ.
2: Новый трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня в Бресте и Гомеле без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве плюс 14-16, в Гомеле и Гродно от 16 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 15-17, облачно, с прояснениями, временами кратковременный дождь и, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
5: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
0: Центр FM.

0: Это с пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Детство – это очень классно, потому что можно все.
3: Взрослые, они же окончили школу, поэтому там сидят, расслабляются дома.
4: Пока я маленький, надо выпросить что-нибудь у мамы, потому что потом, наверное, не прокатит.
5: Взрослым нельзя истерики закатывать, потому что детям на их месте было стыдно.
6: Детей нужно наказывать. Первое замечание – нормально. Предупреждение. Второе – уже немного позлее. А на третье – уже ремень.
7: Поздравляю всех детей с этим классным праздником. Ура!
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм, Кипом Беливен. Впереди еще много нового и интересного. Делай

0: услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Центр F новости.
1: В Москве продолжает работу первый международный форум по безопасности, который собрал делегации из более чем 100 стран. Накануне там открылась выставка «Геноцид советского народа», которую посетили секретари Совета безопасности Беларуси и России. Кроме того, осмотрели стенды компаний, на которых представлена военная техника, оборудование и модели транспортных комплексов обнаружения и подавления беспилотников. Сегодня в рамках форума Александр Вольфович встретится с представителями Китая, Ирана, Мьянмы, Монголии и Пакистана. В Беларуси впервые включили криптовалюты в официальный перечень базовых активов. Это предусмотрено постановлением правительства, которое сегодня вступило в силу. В новый перечень вошли фьючерсные контракты и опционы, процентные ставки на международном рынке капитала, значение фондовых индексов, а также цифровые знаки токены, в том числе криптовалюты. Предполагается, что это расширит возможности инвесторов в Беларуси и позволит активнее вовлекать криптовалюты в легальный оборот. В Беларуси работают над созданием крупного рыбного холдинга. Он объединит несколько предприятий, где будут производить, перерабатывать и продавать. Участниками будущего комплекса станут хозяйства в Могилевской области. Здесь будут проходить все этапы выращивания форели от малька до товарной особи. А в магазинах такую рыбу можно будет купить почти вдвое дешевле импортной. Работают в Беларуси и над созданием отечественной породы радужной форели. Подключились ученые. Для этого выбирают лучшие гены из нескольких видов рыбы. Отмечу, что прудовой рыбой Беларусь обеспечивает себя полностью, в первую очередь, карпом. Автовладельцам стоит быть внимательнее. Мошенники массово рассылают поддельные ссылки под видом уведомлений от ГАИ с информацией о якобы неоплаченных штрафах. Фейковые оповещения отправляют в Вайбер, Телеграм и WhatsApp. В милиции обращают внимание, что сообщения приходят от дорожной полиции. Такой организации в нашей стране не существует. Внизу рассылок прикреплена ссылка с иностранным доменом, которая ведет на мошеннический ресурс. В ведомстве также предупреждают, что ГАИ не рассылает ссылки на оплату штрафов и не предлагает переводить деньги через сторонние сервисы. Реальная оплата проводится только через ЕРИП, банк или почту. И в завершение, в Минске в это воскресенье пройдет парад техники «Беларусь» в честь 80-летия МТЗ. В параде примут участие модели техники МТЗ, выпускавшиеся на предприятии в разные годы. Маршрут колонны техники стартует в 10 утра от Призаводской площади МТЗ по улице Долгобродской и далее по улицам Партизанского района. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Проект High-Low возвращается с треком Rhythm of Life. Технопроект Оливера Хелденса High-Low выпустил новый сингл Rhythm of Life на собственном лейбле Hi-Lo-Matic. Это энергичная, но при этом легкая технокомпозиция для долгих ночей на танцполе. Простота и плавность делают ее одинаково подходящим как для небольших клубов, так и для крупных фестивалей. После выхода релиза проект отправится в тур по Европе и Северной Америке.

0: Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно Азот. Энергия, которая не иссякает.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: в Бресте и Гомеле без осадков. В остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве плюс 14-16. В Гомеле и Гродно от 16 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 15-17, облачно, с прояснениями, временами кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. You Love Is a Crime.

0: Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на центре.

0: Новости.
1: Закон о национальных меньшинствах впервые вынесут на широкое общественное обсуждение. Большой диалог Палата представителей планирует провести прямо во время фестиваля национальных культур, который летом примет Гродно. Площадкой для открытого разговора станет Купаловский университет. Депутаты встретятся с представителями диаспор, проживающих в нашей стране. По результатам этой работы будет принято решение, есть ли необходимость корректировать действующий закон. Сегодня в Беларуси живут представители более чем 140 национальностей и 25 религиозных конфессий. Беларусь готова принять на оздоровление детей из Зимбабве. Об этом заявил председатель Палаты представителей Нацсобрания Игорь Сергиенко на встрече с председателем Нацассамблеи парламента Зимбабве Джейбокой Мудендой. Парламентская делегация Зимбабве находится в эти дни с визитом в Минске. С начала года в столице выявили более 400 нарушений правил дорожного движения водителями средств персональной мобильности. В 12 зафиксированных авариях с их участием пострадали 6 человек. Чтобы предотвратить подобные инциденты, сотрудники ГАИ круглосуточно следят за обстановкой на улицах. Они используют гласную, негласную и смешанную формы контроля. Принимаемые в настоящий момент меры позволяют выявлять все нарушения, совершаемые данной категорией участников дорожного движения. По каждому факту проводится разбирательство, а допустившие их лица привлекаются к штрафу до 900 рублей. На сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. По данным синоптиков, на большей части страны ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Также прогнозируются дожди и местами грозы. Спасатели предупреждают о возможных падениях деревьев, повреждении линий электропередачи и перебоях с электричеством. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение, в Минске будет временно ограничено движение транспорта. Это связано с проведением массового мероприятия. В частности, временно движение перекроют по улице Кирова от улицы Ленина до улицы Свердлова завтра с 19:00 и 23:00. И в пятницу с 10 утра и до 7 вечера. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута в указанные дни. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это нам можно бегать, прыгать, дурачиться и веселиться. И это не будет казаться странным.
3: Родителям нельзя капризничать, а детям можно. И они тогда все-все получат.
4: Ребенка вычислить легко. Если ему что-то надо, он будет плакать, то он будет этого до конца, пока ему этого не сделают.
5: Дети гуляют, а взрослые, ну, только иногда. Потому что у них работа.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня в Бресте и Гомеле без осадков. В остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве плюс 14-16. В Гомеле и Гродно от 16 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 15-17, облачно, с прояснениями, временами кратковременный дождь и, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Weekend.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах «Конте» и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029 622 69 66.

Гости эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

новинки эфира на центре. Alphadox Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Новости.
1: Новая веха в истории строительства метро. «Щит Мария» начал работу по прокладке зеленой ветки столичной подземки. Это новый тоннелепроходческий механизированный комплекс. Утром «Мария» выдвинулась от будущей станции «Парк Дружбы народов» до Комаровской. Длина участка 3200 метров. Скорость проходки до 12 метров в сутки и 250 план за месяц. Комплекс сделан в Китае. В Беларуси доставили грузовиками. Вес почти 500 тонн. Диаметр режущий механизма, как у европейских аналогов, 6 метров, на железнодорожную платформу попросту не помещался. «Мария» будет помогать «Олесе», которая пробурит левый тоннель. Новый комплекс займется правым. Это позволит существенно ускорить строительство третьей ветки, а в перспективе и четвертой линии Минского метро. Будущие защитники страны. В Беларуси стартовали учебно-полевые сборы для молодежи. Для более 1000 юношей столицы они пройдут в выездном формате. Тактические навыки и армейский быт. 90 человек пройдут обучение в Минском кадетском училище. Военная топография, инженерия, огневая и медицинская подготовка. Программа насыщенная. На церемонии открытия присутствовали самые близкие люди. Подъем в 7 утра, зарядка и завтрак, расписание дня армейское. Есть и теория, проверка знаний по истории Беларуси, посещение музеев и экскурсии в военной части. Занятия продлятся 10 дней. По окончанию юношам выставят оценки по допризывной и медицинской подготовке. Развитие экологического туризма. За прошлый год особо охраняемые природные зоны Беларуси посетили почти 200 тысяч человек. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Растет интерес к заповедным местам нашей страны у зарубежных гостей. Поток иностранных туристов за год увеличился в 2.5 раза. Беларусь богата живописными ландшафтами, лесами, реками, озерами, а также уникальными болотными массивами. Для сохранения уникальной природы, редких и исчезающих видов растений и животных создана система особо охраняемых природных территорий. Сегодня в ней более 1300 объектов. Национальные парки и заказники занимают почти 10% площади всей республики. В Армении хотят запустить обратную ипотеку для пенсионеров. Люди старше 63 лет смогут передать квартиру в залог банку, продолжить жить в ней и при этом получать ежемесячные выплаты. После смерти владельца жилье сначала перейдет супругу, а затем банку. Авторы инициативы считают, что схема поможет пенсионерам получать дополнительные деньги, не продавая квартиру и не переезжая. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: your father know you dance like that?
1: Погода на Центр FM.
2: Сегодня в Бресте и Гомеле без осадков. В остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске и Могилеве плюс 14-16. В Гомеле и Гродно от 16 до 19 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 15-17, облачно, с прояснениями, временами кратковременный дождь и, возможно, гроза.
3: По материалам ресурса «Погода Бай».
4: Центр.
2: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
5: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником. Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот – энергия, которая не иссякает.
4: Белорусский тренд.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке, сил на двое, трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детям можно купить чего-нибудь вкусненького, но в меру. Ну, потому что если, к примеру, много сладкого съесть, то от этого могут испортиться зубы, и это будет не праздник, а какое-то лечение зубов.
3: Я бы сказала, что у меня уже полудетство. Просто живешь и живешь, все, ничего такого.
4: Детство – это какой-то момент жизни, когда все должны быть счастливы. В детстве можно как следует повеселиться.
5: Я бы хотела поехать в какую-то путевку и часто приводить друзей с ночевками домой.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Новости.
1: Выстраивание стратегического партнерства и безусловная реализация всех достигнутых договоренностей. Укрепление кооперации с африканскими партнерами обсудили сегодня в Палате представителей. Нашу страну посещает председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве. Сотрудничество Минска и Хараре получило импульс благодаря личным контактам лидеров двух стран. Беларусь рассматривает Зимбабве как одного из ключевых партнеров на всем южноафриканском направлении. Конечно, стороны обсудили межпарламентское взаимодействие. В целом же партнерство нацелено на осязаемый экономический эффект. Основное в повестке – искусственный интеллект, транзит, цифровая торговля, промышленная кооперация и упрощение ведения бизнеса. Астана в эти дни станет главным центром евразийской интеграции. Завтра в столице Казахстана стартует экономический форум и заседание Высшего евразийского экономического совета. Тяжелый период они становятся опорой, помогают, когда другие не могут. В столице начал работу Евразийский форум социальных работников. Список гостей, как и страны, внушительный. Более 250 участников. Корея, Таиланд, Казахстан, Россия, Таджикистан, Великобритания. Это только малая часть. В программе круглые столы, мастер-классы, лекции обсудят, как влияют цифровые технологии на рабочий процесс, интеграцию современных методик лечения и глобальные вызовы для специалистов сферы. Кроме того, гости увидят работу наших центров социальной обслуживания и процесс обучения. Неожиданный финал шоу дронов в Австралии. Во время представления в Сиднее 89 беспилотников рухнули в воду. Всего их в небе было около 1000, но радиочастотный сбой привел к отключению навигации. Угрозу зрителям вовремя предотвратили. Технику удалось направить в воду. Встроенная система безопасности отработала штатно. В результате никто не пострадал. Организаторы отменили все последующие показы. Причины цифрового сбоя уточняются. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай и по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Проект «Хай-Лоу» возвращается с треком «Rhythm of Life». Технопроект Оливера Хелденса «Хай-Лоу» выпустил новый сингл «Rhythm of Life» на собственном лейбле «Хайломатик». Это энергичная, но при этом легкая технокомпозиция для долгих ночей на танцполе. Простота и плавность делают ее одинаково подходящим как для небольших клубов, так и для крупных фестивалей. После выхода релиза проект отправится в тур по Европе и Северной Америке.

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Без дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске. А в Гомеле 13, в Гродно 15.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Вот такой огромный музыкальный привет от Центра FM в виде «Say, Say, Say», легендарнейший хит. Это Кайго, это Пол Маккартни, это, конечно же, Майкл Джексон. Именно он приветствует нас в 9 минут пятого на Центра FM. Желает прекрасного настроения, сохраняем его именно таким. И мчимся дальше навстречу вечеру, а там, глядишь, уже и навстречу финалу рабочего дня. Еще раз хорошего настроения и побед тебе на работе, да и, в принципе, в жизни пусть все будет в полном порядке. Кого застал сейчас за рулем, помни, пожалуйста, что в данное время обязательно включать свет. Лично я забыл и поплатился за это только что, буквально несколько минут назад. Так что, если сейчас он не включен у тебя, то обязательно делай это. А и слушай дальше Кашмир, музыку от него, а именно «Ультралам». Здесь с нами «Jack It Out» от «Shipwreck». Много другой прекрасной музыки. «Медуза» с хитом «Don't Wanna Go Home», «Оливер Хелден» впереди, «Вэри» и много-много других топовых имен в продолжении часа и нашего эфира. Это Центр FM. Салют!
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти...

0: 16+.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Белорусский трек.

0: Back Alone. Называется этот хит именно так. И, в принципе, золотые слова. Зачем гулять одному в одиночестве, если можно гулять, ну, например, в компании Центр ФМ. Взять с собой музыку и с ней двигаться дальше. Очень даже здорово, главное, весело. Это в Лондиш и Стиви Эпплтон у нас здесь. Только что 16:31 на часах. И, собственно, этот хит привел нас к выпуску новостей. Через 2 минуты после них здесь сразу два Моргана. Один Морган Пейдж, второй Морган Джей. Вуаля! Хит называется так. Walked Away от Дэвида Гетта тоже впереди. А еще мы послушаем с тобой Flowers от Али Фарбен и Грахам Кенди. Еще больше лета тебе в динамике. И все это на Центр ФМ. Двигаемся дальше вместе.
1: Новости.
2: Минздрав Беларуси и ВОЗ усилят меры по борьбе с вейпингом и курением среди молодежи. Особое внимание контролирующих органов обращено на доступность табачных изделий. В Минске и регионах планируется усилить надзорные мероприятия в сфере торговли. В Беларуси зафиксированы высокие показатели зависимости от курения среди подростков в возрасте 13-15 лет. Так, 14% мальчиков регулярно используют вейпы, и 15% девочек употребляют аналогичные никотиновые продукты. Продолжение темы. В Беларуси создали электронный атлас пациента. С его помощью можно будет бросить курить. В атласе опубликованы пошаговые алгоритмы по отказу от сигарет и вейпов, а также схемы корректного применения лекарственных препаратов при никотиновой зависимости. Продукт предназначен для врачей общей практики и широкого круга пользователей. Всемирная федерация карате сняла ограничения с белорусских спортсменов. Теперь представители Беларуси смогут выступать на официальных соревнованиях с национальной символикой. Экстремальной жарой Мекка встретила более 1,5 миллиона иностранных паломников. Температура воздуха под 50 градусов. Паломничество в Саудовскую Аравию не прекращается вопреки ближневосточному конфликту. В регионе серьезные перебои в авиасообщении из-за военных действий. Часть воздушного пространства закрыта, многие рейсы отменены. При этом стоимость билетов выросла из-за скачка цен на нефть, вызванного блокадой Ираном Армузского пролива. Верующих ничто не останавливает. Считается, что хоть раз в жизни каждый мусульманин должен совершить паломничество в Мекку. Из-за удушающей жары фиксируются случаи тепловых ударов, обмороков и остановок сердца. В предыдущие годы были летальные исходы. Поваленный на дорогу сильным ветром дуб стал причиной затора на трассе Бобруйск-Могилев. Работники дорожной службы и экипаж ГАИ организовали уборку препятствия. Механические повреждения получила иномарка. Предварительно никто не пострадал. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Ну, мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там, не так.
3: Счастливое детство – это когда можешь есть мороженое постоянно, и тебе никто не запрещает его.
4: Взрослым нельзя прогуливать работу, потому что их тогда будут ругать. Директор или другие работники. А в школу можно просто освобождение принести, и все.
5: Ну, ребенок, он, например, может баловаться, идти смешно. А взрослый он, ну вот, идти как обычный человек.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
8: Это

0: Белорусский проект Fire to Flame. У нас в эфире 16.51 на часах, а я, как всегда, говорю тебе привет-привет от Центра FM. Лови самые теплые, искренние приветы и, конечно, пожелания хорошего продолжения дня, а также слова благодарности, что выбираешь нас. Это дорогого стоит. Спасибо. Оставайся стильным, модным, слушай классную танцевальную. Здесь Чика 305 от Джон Сан, и так называется этот суперхит. Тови Ло выступит у нас, и The Chainsmokers встречаем в финале музыкального часа. Не пропусти!
1: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Ну, вот такой прекрасный трек «Эхо». Он называется «Американцы The Chainsmokers». Подарили нам его аккурат в финале музыкального часа и в преддверии вечера. Его вечер музыки мы прямо сейчас открываем с тобой. Опять-таки, прекрасную музыку готовлю на ближайшие 10 минут. Да и, в принципе, совершенно всегда с тобой с удовольствием. Далее буду слушать проекты «Dream Money», «Disclosure», «Мартин Гаррикс», «Иллюниум» и «Дэвид Гетта» на старт с часом. Ну, а сейчас, сию минуту, разберемся с прогнозом погоды на завтра.
1: На центр FM.
0: 18 градусов и без осадков. Погода ожидается завтра в Бресте. В Гродно нам обещают до 17 тепла и кратковременные дожди. В Витебске 14, кратковременные дожди. В Гомеле до 15 тепла и также кратковременные дожди. Погода в Могилеве следующая 14 градусов, облачно с прояснениями и кратковременные дожди. В столице завтра до 15 тепла, опять-таки облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
4: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Вот такой необычный хит у нас в эфире «The Sun Comes Up». И это был бы не Disclosure, если бы трек был немного другим. 17:10 на часах, солнечного, яркого, прекрасного настроения тебе такого же вечера и, конечно, такой же яркой и прекрасной музыки в твоих динамиках. Делай громче, дальше встречай больше. Тримони, как и обещал, здесь появится Мелсон, Ферри Корстен и вместе с Коушен и Кэтча. Кроме этого, здесь легендарный Children в версии Майк Кэндис и Джек Холидей. Все впереди, все для тебя. Не забывай любимую музыку еще и поддерживать лайком на Центр FM BY. Не только слушай, но и голосуй.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
5: Как сохранить лето в банке?
6: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
5: А дальше?
6: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
7: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
8: Белорусский трек.

0: Снова такой вот красивый хит от проекта Кейзи у нас в эфире. 17:29 на часах, а значит, снова пришло время новостей, время самого важного и интересного. Сразу после придет время и прекрасной музыки, и только топовые хиты во второй половине часа. Ждем, встречаем и слушаем. И послушать, надо признать, есть что. Purple Disco Machine вместе с Kungs выступят и подарят свой Substitution. А еще здесь с нами Marshmallow. И, наконец, отличный трек Green and Gold от Rudimental. Музыка, которую просто слушаем, танцуем, улыбаемся, делаем то, что нравится, двигаемся дальше вместе.
1: Новости.
2: Для учащихся 10 классов начались учебно-полевые сборы. Ближайшие 10 дней юноши будут проходить допризывную подготовку на базе специализированных центров, кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивать медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. Учебно-полевые сборы – обязательная часть программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс. В Беларуси впервые включили криптовалюты в официальный перечень базовых активов. Это предусмотрено постановлением правительства, которое сегодня вступает в силу. В новый перечень вошли фьючерсные контракты и опционы, процентные ставки на международном рынке капитала, значения фондовых индексов, а также цифровые знаки, токены, в том числе криптовалюты. Предполагается, что это расширит возможности инвесторов в Беларуси и позволит активнее вовлекать криптовалюты в легальный оборот. Беларусь готова принять на оздоровление детей из Зимбабве. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко на встрече с председателем Нацассамблеи парламента Зимбабве. Парламентская делегация Зимбабве находится с визитом в Минске. С начала года в Минске выявили более 400 нарушений правил дорожного движения водителями средств персональной мобильности. В 12 зафиксированных авариях с их участием пострадали 6 человек. Чтобы предотвратить подобные инциденты, сотрудники ГАИ круглосуточно следят за обстановкой на улицах. Они используют гласную, негласную и смешанную формы контроля. Принимаемые в настоящий момент меры позволяют выявлять все нарушения, совершаемые данной категорией участников дорожного движения. По каждому факту проводится разбирательство, а допустившие их лица привлекаются к штрафу до 900 рублей. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В Болгарии стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике. Впервые за 5 лет на турнире выступят белорусские грации, которые будут выходить на ковер с национальной символикой. Нашу страну в 3 зачетах представят 12 гимнасток, в том числе медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира Алина Горнайско, действующая чемпионка Беларуси в многоборье Дарья Веренич, а также призер международных стартов Николь Лиута. Тройка лучших в самом престижном виде программы олимпийском многоборье определится в субботу, а 31 мая состоятся финалы в отдельных видах. В предыдущий раз наши грации принимали участие в континентальном форуме 5 лет назад. Турниры с 2022 по 2025 год были пропущены из-за ограничений со стороны Европейской Федерации, но 24 мая все запреты были сняты. Вегас стал первым финалистом Кубка Стэнли. Чемпионы 2023 года вынесли лучшую команду регулярного чемпионата Колорадо 2-1 в последнем матче и 4-0 в серии. Тем временем стало известно, что 39-летний российский форвард Питтсбурга Евгений Малкин все же продлил контракт с клубом еще на 1 год. Сумма соглашения составляет $5.5 миллионов. Еще 3.5 миллиона он может получить в качестве бонусов за успешную игру. Что же, теперь ждем хороших новостей от Александра Овечкина, у которого контракт с Вашингтоном истекает этим летом. Болельщики ждут полноценный прощальный сезон «Великой восьмерки». В Шотландии так любят футбол, что выпустили купюру с изображением гола Мактоминая шикарным ударом через себя, который вывел команду на чемпионат мира. Создатели вдохновились этим историческим моментом в матче против датчан в квалификационном турнире. Всего Банк Шотландии выпустил 100 банкнот номиналом в 20 фунтов. Коллекционные купюры будут проданы на аукционе, а вырученные средства пойдут на поддержку бездомных в стране. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: центре Первого.
1: Александр Лукашенко в начале рабочей недели во Дворце независимости встретился с главой Татарстана. Президент отметил, в Минске очень позитивно оценивают темп, который в экономике набрала Казань, несмотря на всю турбулентность в мире. Александр Лукашенко и Рустам Миниханов при этом не просто давно знакомы, они давние друзья, и встреча началась соответствующая. Президент в шутку упрекнул казанцев за победу их Акбарса над минским Динамо в четвертьфинале хоккейного кубка Гагарина. Также глава Татарстана посетил образовательный центр МЧС и уже поручил создать у себя в регионе такой же. Александр Лукашенко пообещал любую поддержку. Президент Беларуси подписал законы о ратификации соглашений с четырьмя странами. В частности, с Иорданией подписано соглашение об устранении двойного налогообложения. Теперь резиденты двух стран не будут платить налоги дважды, а налоговые службы смогут обмениваться информацией. С Оманом заключили договор о грузовых автоперевозках. Порядок будет регулироваться через разрешение уполномоченный орган с белорусской стороны Минтранс. С Пакистаном меморандум о сотрудничестве в сфере труда. Документ поможет привлекать в Беларусь квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. И с Мьянмой заключили соглашение о взаимной отмене виз. Граждане смогут находиться на территории друг друга до 30 дней за один визит, до 90 дней в год. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО «Дорстроймонтажтрест» со столетием со дня основания предприятия. Глава государства отметил, что за годы работы созданы с нуля и модернизированы тысячи сложнейших объектов транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, в том числе такие, как вторая взлетно-посадочная полоса Национального аэропорта Минск, железнодорожная ветка к Белорусской АЭС, реконструкция железнодорожного вокзала в Бресте. Будущее белорусско-алжирских экономических отношений президент видит в создании кооперационных предприятий. Дальнейшее развитие сотрудничества во вторник глава государства обсудил с председателем Национального народного собрания парламента североафриканской страны. Экономика Алжира уверенно растет, валютные резервы впечатляют, инфляция остается низкой, при этом визитная карточка страны – добыча нефти и газа. Однако сегодня акцент смещается на внутреннее развитие и использование ресурсов для подъема смежных отраслей, то есть экономика диверсифицируется, есть последовательный уход от сырьевой зависимости и ставка на развитие промышленности и сельского хозяйства. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре Первого.
2: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

0: Addicted to Bass, он называется именно так, Дом Дола. Тот самый звездный диджей-музыкант из Австралии поучаствовал в его создании, поэтому и звучит так ярко и, конечно, танцевально. Танцуй вместе с Центр FM, не сиди на месте, не грусти и не скучай ни в коем случае. 17.51 на часах, это хорошее время, приятное время. Минут через 9, через 10 большинство из нас завершит рабочий день. И, конечно, приятного пути, забегая вперед, уже пожелаю тебе и хорошей музыки. Дальше с нами. Здесь Сэм Фелт и его Signers on the Moon. Слушаем, кроме этого, Ники Ромеро и Sick Individuals и Hell Down уже через полминуты. Засекай время.
1: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Это Сэм Фелд. Завершаем час именно этим суперхитом. От него Sinners on the Moon. Называется он именно так. И 6 вечера в белорусской столице. Вот с чем я тебя поздравляю. С завершением рабочего дня. Ярким, прекрасным. С хорошим настроением. И, конечно, именно с ним мы двигаемся дальше. Навстречу отдыху. Уже тебе приятного пути. Комфортного и безопасного. Что, пожалуй, самое главное. Сейчас о погоде. Сразу после. Здесь Энима. Здесь Switch Disco. А также Rotation от Morten. Будем слушать Кевина Харриса. Его Satisfy. Свежий хит, совместная запись с Джази. Не пропусти!
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Погода без осадков и до 18 градусов. Завтра ожидается в Бресте, в Гродно кратковременный дождь и 17 со знаком плюс. К слову, в других городах вещания Центра ФМ также кратковременные дожди. В Витебске и в Могилеве 14 градусов. В Гомеле до 15 тепла и точно такая температура ожидается в столице. В Минске до 15 и кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Лакшери Моторс Плюс.
7: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Ну вот и еще один супермузыкант по имени Мортен появился у нас, его Rotation. А только что, нравится хит? Поддержи лайком, проголосуй на сайте centrafm.by и повышай таким образом число появлений его в нашем эфире, в нашей ротации. Но, быть может, даже если хит соберет достаточное количество лайков, то он еще и пополнит копилку нашего Centrafm Top 20, парада лучших, парад звезд. Он, в свою очередь, каждую пятницу в 5 вечера обязательно предстает перед тобой в эфире и, конечно, дарит эти самые 20 самых горячих хитов входящей недели. Не пропускай ни в коем случае и составляй его собственноручно. Опять-таки, не ленись, отправляйся на Centrafm Buy и голосуй за лучших, по твоему мнению. Возможно, и это Джоэл Кори. Его Devotion здесь с нами скоро. Будем слушать с тобой Satisfy, Кевин Харрис и Джаззи. Здесь ATV, здесь Оливер Хелденс и другие топовые имена. Послушаем их вместе.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это можно делать, что захочешь.
3: Ребенком быть классно. Детство длится до того момента, пока ты сам не захочешь повзрослеть.
4: Взрослые, они уже такие, чуть-чуть старые, можно так сказать. Им тяжело там бегать, им тяжело там всякие упражнения делать. А детям далеко.
5: Наказывать вообще детей нельзя. Для меня наказание, когда у меня забирают телефон. Но без сладенького я бы прожила еще один день. Без телефона нет.
6: Я желаю всем детям счастья и здоровья. Чтобы родители никогда не разводились и все было хорошо.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
7: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Не забывай слушать Центр ФМ не только по радио, а еще и благодаря онлайн-трансляции в интернете на сайте centrfm.by. Благодаря ей онлайн-трансляции можно быть в любой точке земного шара с любимой музыкой в эфире Центр ФМ. Например, с музыкой Dangerous от DJ Nimble и Legacy. Кстати, белорусский проект только что дарил суперхит нам, а после новостей много другой классной, причем мега узнаваемой и тобою поддерживаемой. Bodyline от Джеймс Картер с нами. Легендарный Destination Calabria тоже слушаем. Кто только не сделал ремикс на этот трек. В нашем случае уже это версия от Nervo и 22 Ballads. Ну и наконец Mind Dimension от Tiga. Версия от Anshuluk появится трек. И это не только впереди в ближайшее время. Доброго вечера тебе.
1: Новости.
2: Новая веха в истории строительства метро. Щит-Мария начала работу по прокладке зеленой ветки столичной подземки. Это новый тоннелепроходческий механизированный комплекс. Утром Мария выдвинулась от будущей станции «Парк Дружбы народов» до Комаровской. Длина участка 3200 метров. Скорость проходки до 12 метров в сутки и 250 план на месяц. Комплекс сделан в Китае. В Беларусь доставили грузовиками. Вес почти 500 тонн. Диаметр режущего механизма, как у европейских аналогов, 6 метров, на железнодорожную платформу попросту не помещался. Мария будет помогать Олесе, которая пробурит левый тоннель. Новый комплекс займется правым. Это позволит существенно ускорить строительство третьей ветки, а в перспективе и четвертой линии Минского метро. Будущие защитники страны. В Беларуси стартовали учебно-полевые сборы для молодежи. Для более 1000 юношей столицы они пройдут в выездном формате. Тактические навыки, армейский быт. 90 человек пройдут обучение в Минском кадетском училище. Военная топография, инженерия, огневая и медицинская подготовка. Программа насыщенная. На церемонии открытия были самые близкие люди. Подъем в 7 утра, зарядка и завтрак. Расписание дня армейское. Есть и теория. Проверка знаний по истории Беларуси. Посещение музеев и экскурсии в военной части. Занятия продлятся 10 дней. По окончанию юношам выставят оценки по допризывной и медицинской подготовке. Развитие экологического туризма. За прошлый год особо охраняемые природные зоны Беларуси посетили почти 200 тысяч человек. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Растет интерес к заповедным местам нашей страны у зарубежных гостей. Поток иностранных туристов за год увеличился в 2.5 раза. Беларусь богата живописными ландшафтами, лесами, реками, озерами, а также уникальными болотными массивами. Для сохранения уникальной природы, редких и исчезающих видов растений и животных создана система особо охраняемых природных территорий. Сегодня в ней более 1300 объектов. Национальные парки и заказники занимают почти 10% площади всей республики. Теперь новости от наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zika Buy по телефону 8029-324-66-66. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

0: Ну вот оно, еще одно возвращение из прошлого. Somebody's watching me, Dub Dogs. Этот звездный проект подарил новую жизнь легендарному хиту. Без 10-7 в стране, именно в эти минуты мы слушали эту красоту, яркую, солнечную. И, конечно, вот точно так же продолжаем этот прекрасный вечер. Дальше вместе с нами в завершении часа Алессо и Pendulum, их Fade. Мы будем слушать с тобой Mouse T и Rival House Project, а также здесь Sonnets DJs и их I Just Wanna.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот – энергия, которая не иссякает.
4: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Очень неожиданный музыкальный тандем, а получилось, по-моему, все на все 100. Fade называется этот суперхит, это Alesso и та самая легендарная команда Pendulum. А именно они звучат у нас в завершении часа, именно они продолжают вечер среды, прекрасный, яркий и солнечный. Его тебе отличного, такого же настроения, кстати, сейчас о погоде, сразу после Джон Ньюман. И его визитная карточка Love Me Again, конечно, будем слушать ее в обновлении. Кроме того, здесь Trouble от Flight Facilities и All Wales, и Hardwell появится с треком Believe скоро.
1: Погода на Центр FM.
0: Без осадков. Завтра погода в Бресте. В остальных городах вещания Центр FM ожидаются кратковременные дожди. В Бресте 18 градусов, в Гродно до 17 тепла, в Витебске и в Могилеве завтра 14 со знаком плюс, в Гомеле до 15 тепла. В столице завтра синоптики обещают 15 со знаком плюс и кратковременный дождь.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
4: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Вот такой вот приятный хит «Where are you tonight» называется. Он половина восьмого в стране, и значит, у нас снова время новостей, время самой важной инфы для тебя на протяжении 2 минут. Ознакомимся со всем, а дальше снова вечер музыки продолжится. «Message in the Bottle», хит от Solardo. Мы ждем далее. А еще здесь «So Much Beauty» от «Lost Frequencies». Тимми Трамп выступит скоро, а еще немного подзабытый, совершенно напрасно, несправедливо, Desire Кевина Харриса и Сэма Смита. Это все встречай впереди, после новостей.
1: Новости.
2: Выстраивание стратегического партнерства и безусловная реализация всех достигнутых договоренностей. Укрепление кооперации с африканскими партнерами обсудили сегодня в Палате представителей. Нашу страну посещает председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве. Сотрудничество Минска и Хараре получило импульс благодаря личным контактам лидеров двух стран. Беларусь рассматривает Зимбабве как одного из ключевых партнеров на всем южноафриканском направлении. Конечно, стороны обсудили межпарламентское взаимодействие. В целом же партнерство нацелено на осязаемый экономический эффект. Основное на повестке – искусственный интеллект, транзит, цифровая торговля, промышленная кооперация и упрощение ведения бизнеса. Астана в эти дни станет главным центром евразийской интеграции. Завтра в столице Казахстана стартует экономический форум и заседание Высшего евразийского экономического совета. В тяжелый период они становятся опорой, помогают, когда другие не могут. В столице начал работу Евразийский форум социальных работников. Список гостей, как и стран, внушительный. Более 250 участников. Корея, Таиланд, Казахстан, Россия, Таджикистан, Великобритания. Это только малая часть. В программе круглые столы, мастер-классы, лекции обсудят, как влияют цифровые технологии на рабочий процесс, интеграцию современных методик лечения и глобальные вызовы для специалистов сферы. Кроме того, гости увидят работу наших центров социального обслуживания и процесс обучения. Неожиданный финал шоу дронов в Австралии. Во время представления в Сиднее 89 беспилотников рухнули в воду. Всего их на небе было около 1000, но радиочастотный сбой привел к отключению навигации. Угрозу зрителям вовремя предотвратили. Технику удалось направить в воду. Встроенная система безопасности отработала штатно. В результате никто не пострадал. Организаторы отменили все последующие показы. Причины цифрового сбоя уточняются. А теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1 545 0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего вечера.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Ну вот еще больше музыкального лета тебе в динамике и прохлады. Конечно, Give Me Some Time — прекрасный хит, который вечером как никогда приятно слышится, особенно если это команда Bingo Players, которая уж точно знает, как писать качественную музыку. 19:49 на часах. Тебе большое спасибо, что выбираешь Центр FM в качестве своего надежного спутника. Компанию топовых далее составит нам Крейз, Боб Синклар, его I Can't Wait — хит номер один нашей радио двадцаточки и лучших любимых Центр FM Топ 20. Ну а также Рита Ора и Fatboy Slim здесь в завершении часа появится.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

cold sweat runs down.

0: Это Леони, ее Remedy здесь у нас в эфире. Некогда, ох, как пошумел этот трек, в том числе и в эфире Центра ФМ, на его просторах. Ну, а сейчас появляется, конечно, куда реже. Леони, молодец, завершила для нас еще один час музыкальный и, конечно, продолжила вечер. После прогноза погоды очередная порция топовой музыки. Для тебя настраивайся, делай громче, встречай, слушай или танцуй под Animal Rights от Deadmau5, Wolfgang Gartner и West End. Майк Кэндис и Джек Холидей с нами Дон Диабло, Топик Шимза, а также Джоэл Кори и его Фейзис. Встречай!
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Погода без осадков ожидается завтра только в Бресте. В остальных городах вещания Центра ФМ кратковременные дожди. В Бресте 18 градусов, в Гродно до 17 тепла, в Витебске и в Могилеве завтра 14 со знаком плюс. В Гомеле до 15 тепла, в столице завтра также 15 градусов и кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: программа «Что будет далее» через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».
2: Новый трек.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Проект High-Low возвращается с треком Rhythm of Life. Технопроект Оливера Хелденса High-Low выпустил новый сингл Rhythm of Life на собственном лейбле Hi-Lo-Matic. Это энергичная, но при этом легкая технокомпозиция для долгих ночей на танцполе. Простота и плавность делают ее одинаково подходящим как для небольших клубов, так и для крупных фестивалей. После выхода релиза проект отправится в тур по Европе и Северной Америке.

0: Без дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске. А в Гомеле 13, в Гродно 15.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

программе, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: FM, что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Центр FM.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
2: Категория 16+.
1: «Тиесто». Диджей номер 21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу «Тиесто Призматик». Спеши летятом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по средам в 22:00.
3: Tiesto.

Совсем скоро, 29 мая, я выпущу новый сингл от Тиесто. Трек называется «Don't Lose Your Head». Он создан вместе с прекрасным вокалом Оливии Себастианелли. Я только что поставил его для вас, и мне было бы очень интересно узнать ваше мнение о нем. Дайте мне знать в соцсетях на Тиесто. И я рад, что вы слушаете этот выпуск «Призматик» на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Мы переходим сразу к следующему треку. Это Илок и Сенсу «Your Way». Трек отлично звучал в моих сетах, и он уже вышел на

Вы в Призматикс, Тиесто на Центр FM. Только что звучали Джино и Вэм, Контра. Перед этим Wallfaced и Ернинс в ремиксе от Faster Horses, Keller и Пейдж Томминсон, Take Me Back. Красивый трек скоро выходит на Musical Freedom, прямо сейчас Сиел. Тизерт на Центр FM.

Мы в миксе в Prismatic Tiesto. Мы прослушали Marty, Private, до этого IDM Reflections, а до этого Midday и Brian Kerrigan с треком Back One Again. А это классика Tiesto, Love Comes Again в миксе от Emre Galmesh и Clyde Jackson.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.

0: Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. «Тиесто». Диджей номер 21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу «Тиесто Призматик». Спеши летятом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по средам в 22:00.
1: Go. Fast track to a new era.

отличные треки здесь в миксе в Prismatic Tiesto на Центр FM. Мы только что прослушали Tarik и Second City, Take Control, до этого Jay Muse, Adam 10, Rivers and Holmes, Retake, еще раньше Notre Dame, No Rose и Glovo, Robots. А я снова набираю темп, на этот раз Thrill Seekers с треком When Darkness Falls на Центр FM.

0: Prismatic in the mix. And you just heard Mirage.
1: Вы слушаете Центр FM, танцевальное радио Беларуси, и вы в Prismatic Tiesta. В этом блоке были Марсел Ван Хойте и Нелсман, Сизо Сан, Билли Гилс и Лайл Уилсон с Welcome to Ibiza. Мой трек Миана в ремиксе от Кэмерон Мо и Сигмо и Мирч, Remember the Future. Время прилетело, мы почти в конце этого выпуска Prismatic. Надеюсь, вам понравился микс. Дайте мне знать в соцсетях или оставьте комментарий. А прямо сейчас последний трек от Хэд Хай и Шафа. Курасао на Центр FM.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

0: Corey. Welcome to a brand new episode of Desire Radio. Hope you guys have been all good. I've just landed back.
1: Всем привет, я Джоэл Кори, и вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Добро пожаловать в новый выпуск Desire. Надеюсь, у вас все хорошо. Я только что вернулся с Ибицы, где у меня было открытие моей резиденции в Old Beach Club этим летом. Потрясающая вечеринка зарядила меня энергией на весь сезон. Если вы будете на Ибице этим летом, обязательно приходите посмотреть на меня. Все даты в моих соцсетях. Я рад представить вам очередное шоу, полное отличных треков. Новая музыка от Vintage Culture и Vocoder, Joshua, Дэвид Гетта и Мартин Хорбер, Риордан, Black Sands и Макс Тайлер и много других. Но давайте начнем с моего последнего сингла Devotion с участием Ra. Я Джоэл Кори, вы в Desire на радио Центр FM. Поехали!
0: This is Joel Corey in the mix right here on Desire Radio. Let's

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

Вы слушаете Desire на радиоцентр FM, танцевальном радио Беларуси. Я Джоу Кой. Круто звучит этот трек. Макс Тайлер и Греджо объединились для создания нового трека Old School Flavor. Не могу дождаться, чтобы сыграть его в своих клубных сетах на этих выходных. Вы также слышали свежую музыку от Blank Sense, Риордан, Джошуа, Крис Лоренцо и многих других. Вы можете найти название треков, использованных в этом эпизоде, на centerfm.by. Трек-лист появится спустя пару дней. И, как всегда, вы можете связаться со мной в соцсетях. Мне нравится получать от вас сообщения, напишите мне, дайте знать, нравится ли вам шоу. У меня в запасе еще много отличных треков. Следующий новый трек от Эйдам, Сейлу, Омри и Ни. Он называется Activate. Я Джоу Кори, вы в Desire на радио Центр.

слушаете очередной выпуск «Виза» на радио «Центр FM», танцевальном радио Беларуси. Я Джо Кори, и только что мы прослушали новый трек от проекта «Man Machine». Это легендарный Дэвид Гетта вместе с Мартин Хорген. «Man Machine» — это их новый проект, мне очень нравится этот трек под названием «Power». Отличный сэмпл «Snap». Этот трек будет звучать в клубах на этих выходных, я думаю, и не только. На этом у меня почти все на сегодняшнем выпуске «Виза» на радио «Центр FM». Огромное спасибо, что слушаете. Как всегда, пишите мне в соцсетях. Дайте знать, что вы думаете о шоу. Если хотите переслушать этот или любой другой выпуск, я загружаю все свои шоу в интернет. А с трек-листом вы можете ознакомиться на centrfm.by. Он появится там спустя пару дней. У меня есть время на еще один последний трек. Я оставлю вас с отличным настроением. Трек от Крим и Королева. Они объединились, чтобы создать релиз под названием Annihilation. Мне он очень нравится. Всем еще раз спасибо, что были со мной в этом эпизоде «Дизайн» радио «Центр FM». Надеюсь, вам понравилось шоу. Увидимся в следующий раз. С вами был Джоу Кори. Откланяюсь.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

Центр FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит